кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Когда автобусы по городу не ходят и сладко дремлет в своей будке постовой, такси стоит, как будто белый пароходик. Давай, начальник, отвези меня домой. Такси стоит, как будто белый пароходик. Давай, начальник, отвези меня домой.

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

учтив. Сказать хочу почти, почти тобой блажен, почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленных сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела прикаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: мое богатство.
1: Ваша дорога, наша музыка.
2: Авторадио Латвия, 103.2 FM.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Пролетели года, прошумели березки. Вот и осень моя уж в окошко стучит. Только в жизни моей

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев – это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дело мастера.
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии. Настенные бра, подсветка ниш или мебели создают уют и позволяют регулировать настроение. Удобно, когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря – Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Предупреждающие индикаторы.
1: В 60-х годах автомобильные инженеры экспериментировали с красным мигающим светом на приборной панели, который предупреждал о критических поломках. Эта идея позже трансформировалась в системы Check Engine и другие предупреждающие индикаторы, которые теперь есть в каждом автомобиле. Сегодня они помогают водителям вовремя замечать неисправности и избегать дорогостоящих ремонтов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Reklama. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Внимание! Те, кто за рулем! Не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик.
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно!
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
7: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия». Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Реклама.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АВВ. Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Жизнь.
1: В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

снова.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Слово «тюнинг».
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Осторожно! Горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви. Но

0: смывают дожди запоздалые листья, как будто улыбку сменяет тревога. И осень уходит неслышно по лисьи, и снегом зима устилает дорогу в маленькое кафе, в маленькое кафе, в маленькое кафе.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра! Киноафиша.
1: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленых сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
9: Еще не

Mais non, monsieur, tu ne préoccupes pas. Ma va.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
2: 29 января. В Xiaomi Arena в Риге выступит скриптонит в рамках

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирана 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
4: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

0: Реклама.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
4: Празднуем 30-летие «Парксайд». Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl. Стоит того.
5: Более 30 лет они покоряют мир.

0: ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии. Настенные бра, подсветка ниш или мебели создают уют и позволяют регулировать настроение. Удобно, когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы от звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.

0: Интересный факт. Прицепы для собак.
1: В 30-е годы в Америке выпускали специальные прицепы для перевозки собак, которые крепились к задней части автомобиля. Внутри была вентиляция, коврики и даже

0: же миски для воды. Это было популярно среди охотников и путешественников.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека? И какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ярослав Сумишевский. «Белые туманы». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
2: Реклама.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты «Билишу сервис».
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. «Вокзалы одиноких душ».

0: Интересный факт. Спасение коал.
1: В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на «Билесу сервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: люблю. Авторадио.
1: Где-то там за чертой я оставлю осколки обид и тревожные сны, и до боли.

0: Вкусная остановка.
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может,

0: Интересный факт. Land Rover.
1: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Потому что нельзя. Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра.
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Где-то. Живое выступление 2015 года.

реки, где не знают холодного ветра, собирает цветы, оставляя следы на горячем песке. Лето, где ты? Где ты?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
2: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе желаю.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. На меньшее я не согласен. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя. Хрупкий мир подарен нам, мы разделим пополам.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Странник. Живое выступление 2020 года.

Послушайте, видимо, мы будем одной из первых групп, где все ломается. Запомните нас такими.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Женщины в Формуле-1.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая». Живое выступление 2020 года.

глазами умными, в глаза мне посмотри, словами нежными меня

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.